0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. Тяжелейшие травмы получил 36-летний Нерия Лейтер, сын посла Израиля в США Йехеля Лейтера, в результате вчерашнего автомобильного тарана на 443-й трассе. Инцидент произошел между поселком Бейт-Хорон и КПП Макаби. Нападавший на машине протаранил полицейский автомобиль, сбив военнослужащего, после чего был обезврежен на месте силами безопасности. В больнице сын посла перенес реанимацию и экстренную операцию на мозге. По словам заведующего отделением, состояние пациента удалось стабилизировать, однако угроза для жизни сохраняется. Посол Лейтер уже вылетел в Израиль, написав в соцсети X пост, что его сыну нужно чудо. Напомню, что брат Нерии пал в боях на севере Газы в ноябре 2023 года. С призывом к всеобщей молитве и словами глубокой солидарности в адрес дипломата Йехеля Лейтера и всей его семьи выступил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби. Глава американской дипмиссии напомнила о тяжелейшем испытании, выпавшем на долю семьи, потерявшей старшего сына в секторе Газа. Напомню, что поводом для заявления стало вчерашнее происшествие на КПП, где авто нападавшего протаранило пост солдат Цаля. Хакаби подчеркнул, что находится рядом с Йехелем Лейтером и выражает полную поддержку семье в момент, когда медики продолжают отчаянную борьбу за жизнь раненого бойца. Скорректировав свой рабочий график, буквально перед самым вылетом на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в столичный медицинский центр Шарей Цедек. Глава правительства лично навестил родных Нерии Лейтера, получившего вчера тяжелое ранение, выразив семье глубокую поддержку в часы, когда врачи продолжают непрерывную борьбу за спасение жизни пострадавшего. По итогам визита канцелярия главы правительства распространила его обращение к общественности. Биньямин Нетаньяху призвал всех граждан страны объединиться в общей молитве за исцеление и выздоровление тяжелораненого бойца. Звуки детонации могут быть слышны сегодня утром в районе кибуца Зиким на юге страны. Там разворачиваются плановые военные маневры армии обороны Израиля. Жители предупреждают об активном передвижении военной техники, патрульных машин служб безопасности, а также катеров военно-морских сил вдоль прибрежной полосы. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркивают, что боевая подготовка носит исключительно штатный характер. В случае же возникновения любой реальной нештатной ситуации, граждане страны будут незамедлительно проинформированы по официальным каналам оповещения. Власти Кипра сообщают о задержании троих граждан Израиля, пытавшихся ввести партии немаркированного табака, поступившего из северной части острова. В воздушной гавани Пафоса таможенники прихватили двух пассажирок. Они везли 19-10 блоков сигарет при разрешенной норме всего в один блок, за что выплатили штрафы в 1140 и 600 евро. Еще одного израильского гражданина, направлявшегося в аэропорт Ларнаки, задержали на КПП. В машине обнаружили 7,5 килограммов кальянного табака вместо положенных 250 граммов, назначив штраф в 2600 евро. Вся продукция без акцизных марок и предупреждения о вреде здоровью на греческом и турецких языках конфискована для уничтожения. В таможне отмечают, что после прошлогодних облав каналы поставок вернулись к тактике муравьиной контрабанды – перевозки товара малыми долями через отдельных пассажиров. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное

Занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Муниципальная власть в Израиле является частью системы государственной власти, но действует в рамках местного самоуправления. Муниципалитеты и местные советы подчиняются законодательству государства и находятся под надзором Министерства внутренних дел. При этом обладают широкой автономией в решении повседневных вопросов. Существует несколько типов органов местного самоуправления.

0: городские муниципалитеты, местные советы и региональные советы. Их руководители, мэры и главы советов избираются напрямую жителями и отвечают за управление бюджетом, развитие инфраструктуры и предоставление муниципальных услуг. К полномочиям муниципальной власти относятся образование на местном уровне, благоустройство, общественные пространства, культура, спорт, санитария, а также часть социальных услуг. Муниципалитеты формируют собственные бюджеты, включая сбор муниципального налога «Арноны», и распределяют средства в соответствии с местными приоритетами. В кризисных ситуациях именно органы местного самоуправления часто становятся первым уровнем реагирования, координируя работу с государственными структурами и службами безопасности. Таким образом, муниципальная власть в Израиле – это связующее звено между государством и гражданами с реальными управленческими полномочиями и прямой ответственностью перед жителями. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем сообщение, которое разрешено

публикации. Тяжелейшие травмы получил 36-летний Нерия Лейтер, сын посла Израиля в США Йехеля Лейтера, в результате вчерашнего автомобильного тарана на 443-й трассе. Инцидент произошел между поселком Бейт-Хорон и КПП Макаби. Нападавший на машине протаранил полицейский автомобиль, сбив военнослужащего, после чего был обезврежен на месте силами безопасности. В больнице сын посла перенес реанимацию и экстренную операцию на мозге. По словам заведующего отделением, состояние пациента удалось стабилизировать, однако угроза для жизни сохраняется. Посол Лейтер уже вылетел в Израиль, написав в соцсети X пост, что его сыну нужно чудо. Напомню, что брат Нерии пал в боях на севере Газы в ноябре 2023 года. С призывом к всеобщей молитве и словами глубокой солидарности в адрес дипломата Йехеля Лейтера и всей его семьи выступил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби. Глава американской дипмиссии напомнила о тяжелейшем испытании, выпавшем на долю семьи, потерявшей старшего сына в секторе Газа. Напомню, что поводом для заявления стало вчерашнее происшествие на КПП, где авто нападавшего протаранило пост солдат Цаля. Хакаби подчеркнул, что находится рядом с Йехелем Лейтером и выражает полную поддержку семье в момент, когда медики продолжают отчаянную борьбу за жизнь раненого бойца. Скорректировав свой рабочий график, буквально перед самым вылетом на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прибыл в столичный медицинский центр Шарей Цедек. Глава правительства лично навестил родных Нерии Лейтера, получившего вчера тяжелое ранение, выразив семье глубокую поддержку в часы, когда врачи продолжают непрерывную борьбу за спасение жизни пострадавшего. По итогам визита канцелярия главы правительства распространила его обращение к общественности. Бенямин Нетаньяху призвал всех граждан страны объединиться в общей молитве за исцеление и выздоровление тяжелораненого бойца. Звуки детонации могут быть слышны сегодня утром в районе кибуца Зиким на юге страны. Там разворачиваются плановые военные маневры армии обороны Израиля. Жители предупреждают об активном передвижении военной техники, патрульных машин служб безопасности, а также катеров военно-морских сил вдоль прибрежной полосы. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркивают, что боевая подготовка носит исключительно штатный характер. В случае же возникновения любой реальной нештатной ситуации, граждане страны будут незамедлительно проинформированы по официальным каналам оповещения. Власти Кипра сообщают о задержании троих граждан Израиля, пытавшихся ввести партии немаркированного табака, поступившего из северной части острова. В воздушной гавани Пафоса таможенники перехватили двух пассажирок. Они везли 19-10 блоков сигарет при разрешенной норме всего в один блок, за что выплатили штрафы в 1140 и 600 евро. Еще одного израильского гражданина, направлявшегося в аэропорт Ларнаки, задержали на КПП. В машине обнаружили 7,5 килограммов кальянного табака вместо положенных 250 граммов, назначив штраф в 2600 евро. Вся продукция без акцизных марок и предупреждения о вреде здоровью на греческом и турецких языках конфискована для уничтожения. В таможне отмечают, что после прошлогодних облав каналы поставок вернулись к тактике муравьиной контрабанды – перевозки товара малыми долями через отдельных пассажиров. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Архитектура Израиля формировалась под влиянием практических факторов. Жаркий климат, ограниченная территория, быстрый рост населения и постоянная необходимость строить в сжатые сроки. Эти условия задали функциональный характер застройки с первых десятилетий существования государства. Одним из самых известных архитектурных комплексов является Белый город Тель-Авива. Район, застроенный в 1930-е и 40-е года зданиями в стиле модернизма и Баухауса. Эти дома проектировали с учетом местного климата. Плоские крыши, навесы, узкие окна и сквозная вентиляция. В 2003 году Белый город был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С первых лет существования государства архитектура учитывала и вопросы безопасности. В жилых зданиях со временем стало обязательным наличие защищенных помещений, а в новых домах – стандартных укрепленных комнат. Эти требования напрямую влияют на планировку квартир и конструкцию зданий. Еще один важный фактор – сейсмоустойчивость. Израиль расположен в зоне сирийско-африканского разлома, поэтому строительные нормы предусматривают усиленные конструкции. Старые здания, не соответствующие современным требованиям, сегодня включаются в программы укрепления и обновления. Современная израильская архитектура развивается в условиях высокой плотности застройки и строгих нормативов. Архитекторы работают с задачами энергоэффективности, защиты от жары, безопасности и адаптации старых районов к новым стандартам. Архитектура Израиля – это система решений, в которой форма подчинена климату, безопасности и реальным условиям жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Этим утром 24 сентября врачи ведут борьбу за жизнь Нерии Лейтера, сына посла Йехеля Лейтера. Дипломат выступил с публичным обращением, выразив глубокую признательность врачам, армии и всему народу Израиля за молитвы и поддержку. Лейтер подчеркнул, что твердо верит в силу молитвы и в чудеса, которые случаются при сплочении нации, отметив, что сейчас сын остро нуждается в чуде. Еще раз напомню, что даже потеряв своего старшего брата в Газе, Нерия продолжил армейскую службу и 7 октября провел сотни дней в резерве на различных участках фронта.

завершение посол заявил, что цель палестинского террора – изгнать народ Израиля с родной земли, добавив, цитирую, «они выбирают смерть, мы выбираем жизнь». Многочасовую сложнейшую операцию на головном мозге перенес Нария Лейтер, получивший вчера тяжелейшее ранение во время нападения в районе шоссе 443. Как сообщили представители столичного медицинского центра, хирургическое вмешательство и серия дополнительных медицинских процедур были проведены сразу после неотложных реанимационных мероприятий в блоке травматологии. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как критическое, сохраняется непосредственная угроза его жизни. Информацию о ходе борьбы за спасение пациента обнародовал заместитель медицинского директора клиники, подчеркнув, что врачи продолжают непрерывную интенсивную терапию. Министр юстиции Израиля Яриф Левин временно принимает на себя полномочия исполняющего обязанности главы израильского правительства на период визита Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты Америки. В рамках утвержденного протокола руководство военно-политическим кабинетом на время нахождения премьера за рубежом возложено на министра обороны Исраэля Каца, уполномоченного курировать вопросы безопасности и созывать заседания. Сам же Бенямин Нетаньяху уже отправился в Нью-Йорк, где на сегодня запланировано его выступление на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Трибуна Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала площадкой для беспрецедентно резких заявлений аргентинского лидера Хавьера Милея, который выступил с сокрушительной критикой в адрес ООН. Известный радикальными взглядами политик, являющийся одним из ключевых союзников Дональда Трампа в Латинской Америке и убежденным сторонником Израиля, в очередной раз атаковал принципы глобального управления. По словам главы Аргентины, Организация Объединенных Наций полностью провалила свою базовую миссию по поддержанию коллективной безопасности и защите прав человека. Вместо этого навязанная международными структурами, цитирую, «прогрессивная повестка дня» лишь открыла дорогу хаосу, а также международному террору. Милей подчеркнул, что ООН фактически превратилась в бесполезный механизм, существующий исключительно ради прокорма касты высокомерных паразитов, которые лишь маскируются под благонамеренных бюрократов. Конец цитаты. Вооруженная попытка выбить крупную сумму под видом криминальной крыши закончилась для троих вымогателей арестом и судебным разбирательством в Нофа-Галиле. Как сообщается, трое жителей Севера в возрасте 24, 36 и 39 лет ворвались в частный дом, прикрываясь авторитетом известной преступной группировки, и потребовали 300 тысяч шекелей. Поднятые по тревоге подразделения Северного округа полиции перекрыли район, задержали фигурантов по горячим следам и доставили на допрос. Расследование завершилось передачей дела в магистратский суд, где прокуратура официально инкриминировала сообщникам вымогательство с отягчающими обстоятельствами. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Институт Вайцмана – один из ведущих научно-исследовательских центров Израиля и мира. Он расположен в Рховате и был основан в 1934 году как исследовательский институт, а в 1949 году получил имя Хаима Вайцмана в честь первого президента Израиля. Институт Вайцмана специализируется на фундаментальных исследованиях в области физики, химии, биологии, математики и компьютерных наук. В отличие от университетов, здесь нет бакалаврских программ. Институт занимается исключительно научной работой и подготовкой магистрантов и аспирантов. Значительная часть исследований связана с биологией растений и смежными областями. Ученые института изучают механизмы фотосинтеза, генетику растений, устойчивость к засухе, болезням и вредителям. Эти фундаментальные работы стали научной основой для развития израильского сельского хозяйства и агротехнологий, включая методы эффективного использования воды. С институтом Вайцмана связаны десятки международно признанных научных достижений. Его разработки нашли применение в медицине, фармацевтике, биотехнологиях и вычислительных системах. Отдельную роль институт играет в инновационной экосистеме страны. Через компанию EDA Research and Development он занимается коммерциализацией научных разработок и сотрудничает с израильскими и международными компаниями. Итак, институт Вайцмана – это центр фундаментальной науки, чье влияние выходит далеко за рамки академии и затрагивает ключевые сферы экономики и общества Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4.

0: лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Этим утром, 24 сентября, врачи ведут борьбу за жизнь Нри Лейтера, сына посла Йехеля Лейтера. Дипломат выступил с публичным обращением, выразив глубокую признательность врачам, армии и всему народу Израиля за молитвы и поддержку. Лейтер подчеркнул, что твердо верит в силу молитвы и в чудеса, которые случаются при сплочении нации, отметив, что сейчас сын остро нуждается в чуде. Еще раз напомню, что даже потеряв своего старшего брата в Газе, Нрия продолжил армейскую службу и 7 октября провел сотни дней в резерве на различных участках фронта. В завершение посол заявил, что цель палестинского террора – изгнать народ Израиля с родной земли, добавив, цитирую, «они выбирают смерть, мы выбираем жизнь». Многочасовую сложнейшую операцию на головном мозге перенес Нрия Лейтер, получивший вчера тяжелейшее ранение во время нападения в районе шоссе 443. Как сообщили представители столичного медицинского центра, хирургическое вмешательство и серия дополнительных медицинских процедур были проведены сразу после неотложных реанимационных мероприятий в блоке

травматологии. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как критическое. Сохраняется непосредственная угроза его жизни. Информацию о ходе борьбы за спасение пациента обнародовал заместитель медицинского директора клиники, подчеркнув, что врачи продолжают непрерывную интенсивную терапию. Министр юстиции Израиля Яриф Левин временно принимает на себя полномочия исполняющего обязанности главы израильского правительства на период визита Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты Америки. В рамках утвержденного протокола руководство военно-политическим кабинетом на время нахождения премьера за рубежом возложено на министра обороны Исраэля Каца, уполномоченного курировать вопросы безопасности и созывать заседания. Сам же Бенямин Нетаньяху уже отправился в Нью-Йорк, где на сегодня запланировано его выступление на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Трибуна Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала площадкой для беспрецедентно резких заявлений аргентинского лидера Хавьера Милея, который выступил с сокрушительной критикой в адрес ООН. Известный радикальными взглядами политик, являющийся одним из ключевых союзников Дональда Трампа в Латинской Америке и убежденным сторонником Израиля, в очередной раз атаковал принципы глобального управления. По словам главы Аргентины, Организация Объединенных Наций полностью провалила свою базовую миссию по поддержанию коллективной безопасности и защите прав человека. Вместо этого навязанная международными структурами, цитирую, «прогрессивная повестка дня» лишь открыла дорогу хаосу, а также международному террору. Милей подчеркнул, что ООН фактически превратилась в бесполезный механизм, существующий исключительно ради прокорма касты высокомерных паразитов, которые лишь маскируются под благонамеренных бюрократов. Конец цитаты. Вооруженная попытка выбить крупную сумму под видом криминальной крыши закончилась для троих вымогателей арестом и судебным разбирательством в Нофа-Галиле. Как сообщается, трое жителей Севера в возрасте 24, 36 и 39 лет ворвались в частный дом, прикрываясь авторитетом известной преступной группировки, и потребовали 300 тысяч шекелей. Поднятые по тревоге подразделения Северного округа полиции перекрыли район, задержали фигурантов по горячим следам и доставили на допрос. Расследование завершилось передачей дела в магистратский суд, где прокуратура официально инкриминировала сообщникам вымогательство с отягчающими обстоятельствами. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Бенни Ганц родился в 1959 году в Мушаве Кфар-Ахим. Он сделал полную военную карьеру и в 2011-2015 годах занимал пост начальника генерального штаба ЦААЛя. В период его руководства армия провела операцию «Облачный столб» в 2012 году и операцию «Несокрушимая скала» в 2014. Это были годы высокой напряженности, прежде всего, на южном направлении и постоянных вызовов в системе безопасности Израиля. После завершения военной службы Бенни Ганц вошел в политику. В 2019 году он стал одной из ключевых фигур блока «Кахоль-Лаван», который несколько раз подряд получил значительное представительство в Кнессете и стал главным соперником правящего лагеря в период затяжного политического кризиса. В разные годы Ганц входил в состав правительств национального единства и занимал пост министра обороны Израиля, а также участвовал в работе узкого кабинета по вопросам безопасности. Вне политики Бенни Ганц не выставляет свою частную жизнь на всеобщее обозрение и редко дает интервью на личные темы. Он женат, отец четырех детей, любит занятия спортом. В 2024 году Ганц с семьей переехал в кибуц Яд-Мордехай рядом с границей с сектором Газа. В настоящее время Бенни Ганц является председателем партии «Кахоль-Лаван Амахане Амамлахти» и депутатом Кнессета, не занимая при этом никаких министерских должностей. Он остается одной из центральных фигур оппозиции, прежде всего по вопросам безопасности и государственного управления. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Как стало известно к этому часу, планы пребывания Бенямина Нетаньяху в Соединенных Штатах претерпели экстренное сокращение. Из-за конкретных предупреждений служб безопасности премьер-министр проведет в Нью-Йорке всего 8 часов. Силовики настояли на предельном сжатии графика, поэтому борт главы правительства совершит посадку в Нью-Джерси, откуда кортеж сразу направится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а после выступления незамедлительно вылетит обратно в Израиль. Поездка разворачивается на фоне жесткого публичного конфликта с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани, который в телеэфире назвал израильского лидера военным преступником, хотя и признал отсутствие полномочий для ареста по ордеру из Гааги. Нетаньяху уже обвинил градоначальника в поддержке сил, ориентированных на иранскую сторону, а также разжигании антисемитских беспорядков. Попытку цинично исказить реальность решительно пресек постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, комментируя выступление иранского президента Масуда Пазашкиана, попытавшегося представить свою страну невинной жертвой террора. Израильский дипломат подчеркнул, что руководство Исламской Республики не имеет никакого морального права поучать Израиль и Соединенные Штаты. Именно Тегеран годами снабжает боеприпасами и деньгами под контроль иранской стороне вооруженные формирования и делает это по всему региону, от Ливана и Йемена до сектора Газа, Иудеи, Самарии и Ирака. Кроме того, по словам Данона, власти жестко расправляются с собственными гражданами, которые выходят на протесты. Режим, сеющий беспорядки по всему Ближнему Востоку и уничтожающий собственный народ, цитирую, является главным распространителем террора, резюмировал Дани Данон. Кардинальное укрепление.

Линия командной структуры и наращивание оперативных возможностей разворачивается в Иудее-Самарии на фоне недавних инцидентов и резкого роста напряженности в регионе. По прямому распоряжению начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Эйяля Замира и по результатам всесторонней оценки оперативной обстановки принято решение развернуть в секторе штаб 98-й дивизии. Под его непосредственное управление переходят территориальные бригады Иудея и ЭЦО. Интеграция дивизионного командования нацелена на качественное усиление системы боевого управления, а также на масштабирование как оборонительного, так и наступательного потенциала сил безопасности на данном направлении. В армии обороны Израиля подчеркивают, что регулярные оперативные оценки продолжаются в непрерывном режиме с учетом развития ситуации на местности. Крупные инвесторы издания The New York Times обратились в Верховный суд штата с иском против руководства издания, требуя принудительно раскрыть внутренние документы редакции. И сами выступили в Совет по управлению активами Пенсионного фонда Флориды и Национальный центр исследований общественной политики. Поводом для разбирательства стал 4-месячный отказ предоставить материалы, касающиеся соблюдения стандартов объективности, проверки фактов и освещения конфликта Израиля против сил, ориентированных на иранскую сторону. В иск включены показания бывшей сотрудницы видеоотдела The New York Times с 10-летним стажем. Утверждается, что с 2019 года до своего ухода в марте 2026 она как минимум 15 раз безрезультатно заявляла руководству об антисемитизме и предвзятости. Акционеры же добиваются не денежной компенсации, а доступа к корпоративным записям для контроля за работой руководства. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, которое уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В 2018 году Европа услышала голос, который невозможно было ни с кем спутать. Это была Нетта Барзилай, израильская певица, которая победила на Евровидении с песней «Той». Ее появление стало вызовом привычному формату конкурса, где чаще побеждают блестки и шаблоны. Нетта вышла на сцену и просто была собой. Сильной, ироничной и свободной. В ярком костюме и с пэт-лупером в руках, создавая музыку здесь и сейчас, в прямом эфире. Песня «Той» звучала как манифест. «Я не кукла, я не игрушка». В ней было все. Юмор, сила и самоирония. Это был не просто хит, а заявление о праве быть собой, о свободе без оправданий. После победы Нетта давала концерты по всему миру, выпустила новые песни и стала символом уверенности и самопринятия. Она не изменила музыку, она изменила восприятие того, как может звучать женщина, которая больше не боится быть настоящей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 Си.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Как стало известно к этому часу, планы пребывания Бенямина Нетаньяху в Соединенных Штатах претерпели экстренное сокращение. Из-за конкретных предупреждений служб безопасности премьер-министр проведет в Нью-Йорке всего 8 часов. Силовики настояли на предельном сжатии графика, поэтому борт главы правительства совершит посадку в Нью-Джерси, откуда кортеж сразу направится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а после выступления незамедлительно вылетит обратно в Израиль. Поездка разворачивается на фоне жесткого публичного конфликта с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани, который в телеэфире назвал израильского лидера военным преступником, хотя и признал отсутствие полномочий для ареста по ордеру из Гааги. Нетаньяху уже обвинил градоначальника в поддержке сил, ориентированных на иранскую сторону, а также разжигании антисемитских беспорядков. Попытку цинично исказить реальность решительно пресек постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, комментируя выступление иранского президента Масуда Пазашкиана, попытавшегося представить свою страну невинной жертвой террора. Израильский дипломат подчеркнул, что руководство Исламской Республики не имеет никакого морального права поучать Израиль и Соединенные Штаты. Именно Тегеран годами снабжает боеприпасами и деньгами под контроль иранской стороне вооруженные формирования и делает это по всему региону, от Ливана и Йемена до сектора Газа, Иудеи, Самарии и Ирака. Кроме того, по словам Данона, власти жестко расправляются с собственными гражданами, которые выходят на протесты. Режим, сеющий беспорядки по всему Ближнему Востоку и уничтожающий собственный народ, цитирую, является главным распространителем террора, резюмировал Дани Данон. Кардинальное укрепление командной структуры и наращивание оперативных возможностей разворачиваются в Иудее и Самарии на фоне недавних инцидентов и резкого роста напряженности в регионе. По прямому распоряжению начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Эйяля Замира и по результатам всесторонней оценки оперативной обстановки принято решение развернуть в секторе штаб 98-й дивизии. Под его непосредственное управление переходят территориальные бригады Иудея и ЭЦ. Интеграция дивизионного командования нацелена на качественное усиление системы боевого управления, а также на

масштабирования как оборонительного, так и наступательного потенциала сил безопасности на данном направлении. В армии обороны Израиля подчеркивают, что регулярные оперативные оценки продолжаются в непрерывном режиме с учетом развития ситуации на местности. Крупные инвесторы издания The New York Times обратились в Верховный суд штата с иском против руководства издания, требуя принудительно раскрыть внутренние документы редакции. И сами выступили Совет по управлению активами Пенсионного фонда Флориды и Национальный центр исследований общественной политики. Поводом для разбирательства стал 4-месячный отказ предоставить материалы, касающиеся соблюдения стандартов объективности, проверки фактов и освещения конфликта Израиля против сил, ориентированных на иранскую сторону. В иск включены показания бывшей сотрудницы видеоотдела The New York Times с 10-летним стажем. Утверждается, что с 2019 года до своего ухода в марте 2026 она как минимум 15 раз безрезультатно заявляла руководству об антисемитизме и предвзятости. Акционеры же добиваются не денежной компенсации, а доступа к корпоративным записям для контроля за работой руководства. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В израильском общественном и политическом языке часто звучит выражение «хосен леуми». Его обычно переводят как «национальная устойчивость», но этот перевод не полностью передает смысл понятия. Хосен леуми – это способность общества выдерживать кризисы и продолжать жить и функционировать. Речь идет не только о военной сфере, но и о психологическом состоянии общества, доверии между людьми, работе государственных институтов и уровне социальной сплоченности. В Израиле этот термин используется в самых разных контекстах. В армии,

0: теме здравоохранения, в образовании и в социальной политике. Им описывается готовность общества справляться с чрезвычайными ситуациями, войнами, терактами, экономическими кризисами и массовыми травматическими событиями. Важно, что Хосен-Леуми рассматривается не только как задача государства. Это коллективное свойство, в которое входят действия граждан, работа волонтеров, взаимная помощь, функционирование местных сообществ и способность людей возвращаться к повседневной жизни даже в условиях напряжения. После начала войны в октябре 2023 года выражение «Хосен-Леуми» стало частью повседневной речи. Его используют, говоря о резервистах и их семьях, о медицинских бригадах, о системе образования и о работе муниципалитетов в условиях кризиса. Таким образом, Хосен-Леуми – это не лозунг и не абстрактный термин. Это описание того, как общество в целом справляется с длительными вызовами и сохраняет внутреннюю связанность в условиях неопределенности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что сегодня в четверг в 21:00 по Иерусалиму премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В условиях повышенных мер безопасности глава правительства проведет на территории Соединенных Штатов всего несколько часов и сразу вылетит обратно. В своем 40-минутном выступлении Нетаньяху намерен дать жесткий ответ на международную критику, поднять проблему роста антисемитизма и представить новые данные о планах о потенциале руководства Исламской Республики. В кулуарах сессии запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и президентом Аргентины Хавьером Милеем. На период зарубежной командировки премьера обязанности главы правительства исполняет Яриф Левин, а военно-политический кабинет временно возглавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сегодня в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке он преподнесет сюрпризы. Далее цитирую. «Сегодня я буду в Нью-Йорке, чтобы с трибуны ООН защищать Израиль и солдат Цааля. Вы слышите ужасную ложь, которая там распространяется. Я буду бороться против лжи, я буду бороться за правду, за наших солдат и за нашу страну. Будут и сюрпризы», — добавил премьер-министр. Любые претензии на голландские высоты категорически отвергнуты. Израиль никогда не отступит с этой стратегической территории, которая навсегда останется неотъемлемой частью еврейского государства. С таким бескомпромиссным заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац в ответ на речь сирийского лидера Ахмеда Шараа на трибуне ООН. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Цааль сохранит присутствие на вершине Хермона и в зоне безопасности до тех пор, пока границам и поселкам угрожают радикальные группировки или же сирийские силовые структуры. Вот войск после падения режима Асада стал шагом для ликвидации рисков, а прежние договоренности Дамаск нарушил сам, сделав свою землю плацдармом иранской стороны. Кац жестко предупредил, любая атака на Израиль повлечет неотвратимый ответ, и любая территория, взятая армией для отражения агрессии, по законам войны останется израильской навсегда. Масштабный финансовый пакет для нужд безопасности получил межпартийное одобрение. После затяжных и напряженных дискуссий финансовая комиссия Кнессета утвердила выделение порядка 15 миллиардов шекелей на главные задачи Министерства обороны и Армии обороны Израиля. Значительное перераспределение бюджетных ресурсов стало возможным благодаря редкому консенсусу между правящей коалицией и оппозиционными фракциями, которые единогласно поддержали запрос силовых структур. Финансирование направлено на обеспечение непрерывности оперативной деятельности, закрытие критических военных потребностей и полное поддержание боеготовности подразделений. Наладить трафик веществ в Иорданию обернулся уголовным преследованием.

Окружная прокуратура предъявила обвинение четверым гражданам Израиля, устроившим сброс крупной партии у пограничного забора. Инцидент произошел на восточном рубеже страны, где спецподразделения засекли группу контрабандистов. Подозреваемые, двое братьев севера и двое жителей юга, успели перебросить на сопредельную территорию 36 свертков. Силовики же настигли беглецов и изъяли груз уже на иорданской стороне. Правоохранители отмечают, что за минувшие месяцы на данном участке границы было перехвачено в общей сложности около 700 килограммов запрещенных веществ. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Watch it when I go and put stars in their eyes.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Технология видеокапсулы для обследования желудочно-кишечного тракта была создана израильским инженером-оптиком

0: Гавриэлем Иданом. Он много лет работал в оборонной промышленности, занимаясь миниатюрными оптическими системами. И именно там появилась идея, что камеру можно сделать настолько маленькой, чтобы ее проглотить. В конце 90-х Идан вместе с доктором Полом Фейном из больницы Эмек представил первую рабочую модель капсулы. В 1998 году была основана компания Given Imaging, а сама капсула получила название M2A – «От рта до выхода», отражая весь путь исследования. В 2001 году FDA впервые одобрила PILCAM для клинического применения. Капсула длиной около 26 мм содержит мини-камеру, светоиды, батарею и передатчик. Пациент проглатывает капсулу, и она самостоятельно проходит по кишечнику, делая тысячи снимков и передавая их на внешний приемник. Главная ценность PILCAM – возможность исследовать тонкий кишечник, участок, который традиционная эндоскопия охватывает только частично. С ее помощью диагностируют скрытые кровотечения, воспаления, опухоли и другие патологии, которые раньше было сложно обнаружить. В последующие годы PILCAM стала частью мировой медицинской практики. Given Imaging позже вошла в состав международной корпорации, но исследовательский центр технологий остался в Израиле. Сегодня PILCAM – это уже привычный инструмент в гастроэнтерологии. А все началось с идеи инженера, который однажды решил, что камеру можно уменьшить до размера таблетки и что это изменит диагностику. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что сегодня в четверг в 21:00 по Иерусалиму премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В условиях повышенных мер безопасности глава правительства проведет на территории Соединенных Штатов всего несколько часов и сразу вылетит обратно. В своем 40-минутном выступлении Нетаньяху намерен дать жесткий ответ на международную критику, поднять проблему роста антисемитизма и представить новые данные о планах о потенциале руководства Исламской Республики. В кулуарах сессии запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и президентом Аргентины Хавьера Милея. На период зарубежной командировки премьера обязанности главы правительства исполняет Яриф Левин, а военно-политический кабинет временно возглавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сегодня в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке он преподнесет сюрпризы. Далее цитирую. «Сегодня я буду в Нью-Йорке, чтобы с трибуны ООН защищать Израиль и солдат Цааля. Вы слышите ужасную ложь, которая там распространяется. Я буду бороться против лжи, я буду бороться за правду, за наших солдат и за нашу страну. Будут и сюрпризы», — добавил премьер-министр. Любые претензии на голландские высоты категорически отвергнуты. Израиль никогда не отступит с этой стратегической территории, которая навсегда останется неотъемлемой частью еврейского государства. С таким бескомпромиссным заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац в ответ на речь сирийского лидера Ахмеда Шараа на трибуне ООН. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Цааль сохранит присутствие на вершине Хермона и в зоне безопасности до тех пор, пока границам и поселкам угрожают радикальные группировки или же сирийские силовые структуры. Вот войск после падения режима Асада стал шагом для ликвидации рисков, а прежние договоренности Дамаск нарушил сам, сделав свою землю плацдармом иранской стороны. Кац жестко предупредил, любая атака на Израиль повлечет неотвратимый ответ, и любая территория, взятая армией для отражения агрессии, по законам войны останется израильской навсегда. Масштабный финансовый пакет для нужд безопасности получил межпартийное одобрение. После затяжных и напряженных дискуссий финансовая комиссия Кнессета утвердила выделение порядка 15 миллиардов шекелей на главные задачи Министерства обороны и Армии обороны Израиля. Значительное перераспределение бюджетных ресурсов стало возможным благодаря редкому консенсусу между правящей коалицией и оппозиционными фракциями, которые единогласно поддержали запрос силовых структур. Финансирование направлено на обеспечение непрерывности оперативной деятельности, закрытие критических военных потребностей и полное поддержание боеготовности подразделений. Наладить трафик веществ в Иорданию обернулся уголовным преследованием. Окружная прокуратура предъявила обвинение четверым гражданам Израиля, устроившим сброс крупной партии у пограничного забора. Инцидент произошел на восточном рубеже страны, где спецподразделения засекли группу контрабандистов. Подозреваемые, двое братьев севера и двое жителей юга, успели перебросить на сопредельную территорию 36 свертков. Силовики же настигли беглецов и изъяли груз уже на иорданской стороне. Правоохранители отмечают, что за минувшие месяцы на данном участке границы было перехвачено в общей сложности около 700 килограммов запрещенных веществ. И далее говорим о погоде.

Один на день сегодняшний четверг, 24 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113. And you can dance. For inspiration.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В русско-израильской культуре есть художники, для которых искусство было не профессией, а способом мышления. Михаил Гробман принадлежал именно к этому кругу. Он родился в 1939 году в Москве, входил в среду неофициального нонконформистского искусства и в начале 70-х годов репатриировался в Израиль. Уже тогда его интересовало не только изображение, но и слово, знак, культурный контекст. В Израиле Гробман работал в разных формах – живописи, графике, объекте, книге художника. В его работах соединялись авангардный язык, еврейская тема и личный опыт репатриации. Искусство для него было способом разговора о памяти, идентичности и времени. Гробмана считают одним из представителей так называемой «левианской линии» в израильском искусстве. Направление, которое пыталось осмыслить израильскую реальность через опыт Востока, диаспоры и модернизма. Его работы выставлялись в Израиле, Европе и США и вошли в музейные и частные собрания. Помимо визуального искусства, он писал стихи и теоретические тексты. Его недавний уход стал поводом вновь вспомнить о поколении художников, которые привезли с собой в Израиль не только багаж, но и собственный культурный язык. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Есть музыка, которая будто дышит вместе со страной. Не громкая, не героическая, просто настоящая. Такой стала музыка Идана Райхеля. Во время войны 7 октября он остался в Израиле. Выступал для солдат, в госпиталях, в убежищах. Там, где людям нужно было немного тишины и тепла. Всегда босиком, без декораций, без слов лишних. Проект Идана Райхеля появился в начале 2000-х. Тогда молодой клавишник решил соединить голоса разных Израилей. Эфиопский, марокканский, йеменский, русский.

одну мелодию. Так родилась песня «Бой, иди сюда». Простая, как дыхание, и узнаваемая с первых аккордов. Ее слушали в такси, на свадьбах, в армии, на митингах, там, где хотелось немного света. Сегодня проект Эйдана Райхеля – это не просто группа. Это идея о стране, где каждый голос важен. И, может быть, поэтому его музыка звучит так, будто она способна лечить. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное Кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению Кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Арухат Шиши – пятничный ужин. Один из самых устойчивых и узнаваемых ритуалов израильской жизни. Он существует вне зависимости от уровня религиозности и воспринимается не как формальная традиция, а как естественная часть недели. В пятницу вечером израильская реальность меняет ритм. Рабочие дела откладываются, города постепенно замирают, и дома наполняются движением и голосами. За столом собираются семья, близкие, друзья, иногда гости. Даже в светских семьях этот вечер часто начинается с зажигания субботних свечей и коротких благословений, не по обязанности, а по внутреннему желанию сохранить момент. Главное в Арухат Шиши – не форма, а содержание. Это вечер, когда люди сознательно садятся за стол с самыми близкими и любимыми, без спешки и отвлечений. Здесь говорят о жизни, слушают друг друга и просто находятся вместе.

0: Для многих израильтян Арухат Шиши становится эмоциональной опорой недели. А для новых репатриантов – одним из первых опытов настоящей вовлеченности в израильскую жизнь, когда дом и круг общения начинают ощущаться как свои. В условиях постоянной напряженности именно этот повторяющийся вечер создает чувство устойчивости и принадлежности. Не как обряд, а как живая часть повседневной культуры.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль участвует в премии «Оскар» с 1964 года, выдвигая фильмы в категории «Лучший международный полнометражный фильм». С тех пор страна регулярно представляет свои работы на отбор Американской киноакадемии. За это время израильские фильмы около 10 раз получали официальные номинации. Среди наиболее известных номинантов – «Салах Шабати», «Бафор», «Вальс с Баширом», «Примечания» и «Аджами». Эти картины привлекали внимание к израильскому кино благодаря сложным темам, авторскому языку и социальному контексту. Несмотря на устойчивое присутствие в номинациях, израильские фильмы ни разу не получали статуэтку в этой категории. Тем не менее, сами номинации играли важную роль. Они открывали фильмам путь к международному прокату, фестивалям и более широкой аудитории. Израильская киноиндустрия сравнительно невелика по объему производства, но отличается высокой концентрацией авторского кино. Многие фильмы создаются при участии международных копродукций и ориентированы не только на внутреннего зрителя, но и на внешний рынок. Итак, история Израиля на «Оскаре» — это история.

0: себе стабильного международного признания, в котором номинация становится не менее значимой, чем победа.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

на білс. Стидно біле, но неловкость скрил. Болью в пустоту кричал, птицей в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Современный иврит живет не только в учебниках. Он звучит на улице, в маршрутках, на рынках и в кофейнях. Сленг короткий, яркий и часто говорит больше, чем целое предложение. Например, «яллабай» – быстрый способ попрощаться, неформально, весело по-израильски. Сказал и пошел дальше. «Хаваль алазман» – дословно «жаль времени». Но на иврите это значит «супер», «бомба», «очень круто». Если кто-то говорит «амисада зот хаваль алазман», значит, это отличный ресторан. «Халас» – короткое и мощное. Пришло из арабского и значит «хватит». Так в Израиле ставят точку в разговоре. Быстро и без пояснений. «Баса» – облом, жалко, обидно. «Басуфашца фугешем» – «баса». Облом – на выходные ожидается дождь. «Зореем» – плывет по течению, про человека легкого и спокойного. «А коль то, вани зореем» – все хорошо, я не парюсь. «Нишбарли» – я больше не могу. Так говорят, когда все достало. Пробки, жара, очередь в банке. И, наконец, «эш» – огонь. Это самое простое слово для всего, что классно. Фильм, концерт, блюдо или встреча с друзьями. Ивритский сленг – это не просто язык. Это ритм страны, где слова короче, эмоции ярче. Ивритский сленг – это не просто язык. Это ритм страны, где слова короче, эмоции ярче. А каждая «халас» или «баса» – уже целая история. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей

0: семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL.